0: А что то я так сберка я то то уж от одного меньшего ремесленника. Он был сам, а он си то так оправил, аби он сам ведел с тим то вертать. Лебо то то вола, кади там то вертач был прихичани на стол, тумал прихичани та на стол, а тут два мосели Víč.
1: O jeden musel držet predmet a druhý točit.
0: Jeden z ruku hnal a druhý zas tu stískal do zela za vrtáš, pravda? Tu byl remeň, ten hnal šapatý remeň. A on sám si to prerobil tak, že aby sám vedel vrtať, takže nohu si to hnal a tak mu to točilo, tu si vedel aj tískat do zela.